купила трактора. Мама купила трактора. Трайна мина Армагеддона. Трактор. Мама любит.